0: возьми меня с собой.
1: Радио Си.
2: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7:19 в центре Екатеринбурга плюс 1. Сейчас на радиосе с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
0: Акция до конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3. В Екатеринбурге 7:21, в центре города плюс 1, сегодня днем до плюс 3 и умеренный мокрый снег с дождем. Радиуйся с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама.
5: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Не оферта. Предложение ограничено.
8: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжайте удобно.

0: 235 15 55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.31 в Екатеринбурге, в центре плюс один. Сегодня днем плюс один, плюс три. Умеренный дождь и мокрый снег и порывистый ветер. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Доброе утро. В Минобороны России пообещали усилить удары по объектам ВСУ. После угроз Зеленского нарастить удары по российским НПЗ. В свою очередь, вице-премьер России Новак отметил, что усилена защита нефтезаводов, в том числе средствами ПВО. Высота снежного покрова в Свердловской области в выходные местами достигала 15 сантиметров, пишет Ядин. Спасатели, ГАИ и синоптики предупредили о том, что осадки продолжатся в ближайшее время. Температура по ночам может опускаться до 0 градусов и ниже, в том числе в Екатеринбурге. В минувшую субботу в Свердловской филармонии вручили государственные и региональные награды лучшим педагогам. Так, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получил преподаватель лицея 56 Новоуральска Алексей Ревензон. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс один. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду и плюс один, плюс три. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле тоже плюс один, плюс три. В Новоуральске 0, плюс два. В Краснотурьинске около нуля.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио России. Вот такие солнечные теплые песни с самого утра. Это чтобы было приятнее начинать рабочий понедельник. 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс один, всего плюс один. На улице сыро. Сегодня днем будет до плюс трех. И сырая погода у нас простоит примерно до среды. Как стать космонавтом? У нас есть история про Анну Кикину, которая в 20-м году полетела на Crew Dragon. Вот эту историю узнаем минут через пять на радио Си.
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Симолэнд». Город Екатеринбург. Улица Черняховска. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского, на Щербакова от Пронины до Павлодарской и на Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских эмиссаров. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО, Белинского в сторону Ботаники и Ленина в направлении УПИ.
3: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: на радио Си. Музыкальные новинки с самого утра. 7.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс один, и идет мокрый снег. С сегодняшнего дня особое внимание требуют песни, которые могут не только поднять нам настроение, но и пополнить ваш мобильный счет. С сегодняшнего дня на радио Си начинается игра «Песни, деньги, телефон». И сегодня нашей звездочкой, чей голос хорошо знаком, становится Уитни Хьюстон. Как только вы услышите любую песню Уитни Хьюстон на радио Си, сразу набираете 235-103.7, дозваниваетесь первым и получаете 1000 рублей на мобильный счет. Все очень просто. Играем с сегодняшнего дня и до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева. Расскажет, как стать космонавтом. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:57 в Екатеринбурге. Сегодня отмечается День учителя, с чем учителей и поздравляем. Подробности в новостях на Радио Си через пару минут. Еще поговорим про предупреждение для автомобилистов от Свердловского облгаи. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит. Гранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 1. Идет мокрый снег сегодня днем до плюс 3. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации».
1: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская обл. ГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке.

0: Свердловской области. Это два педагога русского и литературы, Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и Амуром получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: О погоде. На радио СИ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс один. Идет мокрый снег. Сегодня в течение дня сохранится облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс один, плюс три.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 5 октября. Понимаю, что с утра на улице не очень приятная погода, не очень комфортно, сыро, промозгло. Но сырая и дождливо-снежная погода у нас примерно до среды. И да, мы пока еще находимся в плюсе. В центре Екатеринбурга плюс один. Сегодня днем до плюс трех. Где в эти дни очень приятно, очень комфортно наблюдать за разными птицами. Поговорим про популярный и очень модный бёрд-вотчинг минут через 10. И еще у нас впереди игра для тех, кто не прочь строить себе внеурочный праздник. Игра «День рождения. Каждый день». А прямо сейчас на Радио Эсси начинается вкусная игра. Сегодня мы разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас немного поменялись по сравнению с прошлой неделей. В приятную сторону, я бы сказал. Чтобы выиграть промокод, просто дозвонитесь на Радио Эсси и расскажите, с кем вы разделите приз. Кого хотите угостить, поздравить, в общем, назовите адресата вашего доброго и вкусного поступка. Ну и тогда получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Эсси в Екатеринбурге 235-103,7. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Не оферта, предложение ограничено.
9: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре «Синара долголетия» найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
12: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
11: «Синара долголетия» – больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefizdolgoletie.com. Звоните 8 800 550 92 88.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: На Радио Эсси о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, вверх о Турском проезде и проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров, на Щербакова от Пронина до Павлодарской, на Репина и в Верхнесветском бульваре от Токаря до Мельникова и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и восточная в сторону ЖД вокзала.
14: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
15: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:16. У нас проходит вкусная игра, в которой на этой неделе очень простые правила. Нужно дозвониться и рассказать, с кем же вы хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Назовите адресата. Вот и все. Телефон Радио Си 235-103.7. На нас уже дозвонилась Елена Трошина. Лена, что хотели?
1: Хочу забрать приз.
0: Забирайте.
1: 3000 рублей.
0: Забирайте. Только расскажите, с кем поделитесь?
1: Поделюсь его со всей семьей.
0: То есть ваш адресат — это вся семья?
1: Да.
0: А по какому поводу?
1: А у меня у сына скоро день рождения.
0: Значит, больше все-таки с сыном?
1: Нет, но он же сами будет гулять.
0: Далеко сына пока не отпускаете?
1: Ну, примерно так.
0: А когда?
1: 10-го.
0: 10 октября?
1: Октября.
0: Лен, а что бы хотели? Чем бы порадовать вкусненьким?
1: Ну, мы очень любим суши.
0: А сын?
1: Пиццу. Ой, он тоже. Ну, он абсолютно так же.
0: Ну, он тоже. Почему-то даже не удивлен. Хорошо. Лен, я вас поздравляю. Сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си. Получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Спасибо, очень неожиданно.
0: Можете поделиться, да, со всей семьей. С сыном, конечно же, у которого день рождения. Как сына зовут?
1: Сергей, я же разволновалась.
0: Сергей, с наступающим днем рождения, конечно же.
1: Спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. Угарин 118-774-603-5730, город Москва. Завтра снова будем делиться вкусными призами. Во всех смыслах участвуйте, выигрывайте, придумывайте. А лучше не придумывайте, с кем вы разделите промокод от Яндекс.Еды. Через 3 минуты на Радио Си поиграем в день рождения каждый день. Телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103.7.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 8.23. В Екатеринбурге на Радио СИ начинается игра «День рождения каждый день». Игра для тех, кто не прочь строить себе еще один день рождения в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте сразу 235-103.7, дозванивайтесь первым и получайте пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 28 января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 28 января. Пробуйте, дозванивайтесь. 28 января в игре. Телефон Радио СИ 235-103.7. Удачи вам. А сейчас на Радио СИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
1: Реклама.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 1. Сегодня днем до плюс 3. И умеренный снег с дождем с северным порывистым ветром. Радиоси с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
2: Реклама.
3: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Стирайте на удачу. Акция ООО «Элемент Трейд» с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности на monetka.ru.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. На Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Свердловская область ГАИ призывает водителей не выезжать на дороги в ночные и утренние часы на летних покрышках. Температура уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие ночи ожидаются отрицательные температуры. Снег пока не прекратится, говорится в сообщении ГАИ, пишет Ядин. Многокилометровая пробка собралась накануне на Пермском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты, пишет Ядин. На участке трассы Ачит-Екатеринбург началась реконструкция. По мере продвижения работ поэтапно ограничивают движение. Хоккейный автомобилист накануне проиграл Амуру 0-3 во втором домашнем матче и прервал серию из 3 побед. Завтра, 6 числа, автомобилист примет омский «Авангард». Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде. На Радио Оси спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 1. Сегодня днем облачно. Умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1,3. В Асбесте тоже плюс 1,3. В Полевском 0, плюс 2. В Каменске-Уральском плюс 2,4.
2: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где каждое буднее утро проходит игра. День рождения каждый день. География игры ширится, что очень приятно. До нас дозвонилась сегодня Екатерина. Катя, вы где сейчас? Какой город у вас?
1: Североуральск.
0: Ух ты! Североуральск? Ага. Вы из Североуральска?
1: Да.
0: Ничего себе. Редко к нам дозвонит.
1: Мы слушаем радио, да.
0: Слушайте, как у вас сегодня погода в Североуральске? У нас вот, например, наконец-то снег до нас добрался.
1: У нас уже 3 дня лежит снег.
0: О, понятно. Да. Вот где зима уже настоящая.
1: Да, у нас зима уже, да.
0: Слушайте, круто. Ну, давайте, чтобы настроение было все-таки более-менее теплым, комфортным и, может быть, не то чтобы летним, но приятным. Вручу вам подарок по поводу вашего внеурочного дня рождения. Все-таки, наверное, любите подарки, да?
1: Да.
0: Приятные. Хорошо. Кать, сегодня 2 билета на трибьют-шоу Enjoy the Symphony достаются вам.
1: Ура! Ура, здорово!
0: И еще буквально 2 слова про само шоу. Информация на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио Си.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си играть мы любим. Играем каждое буднее утро. Завтра снова поиграем.

0: Радиосе с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 5 октября, на часах 8:42. И уже минут через 5 на Радиосе нас ждет история про Александра Новикова, звезду русского шансона, который екатеринбуржцам знаком не понаслышке. Какие колокола звонят благодаря Александру Новикову, узнаем минут через 5 на Радиосе.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тюрпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Оценить будет с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
7: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
8: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
9: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
10: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на космонавтов от электриков до челюскинцев. В Верхотурском проезде и проспекте космонавтов от ЕКАДа до Бакинска-Комиссаров, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Черепановой и Стрелочников от остановки Черепанова до Челюскинцев и на Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр, восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в обе стороны.
1: Реклама.
11: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Вот такие осенние песни сегодня звучат особенно органично. 8.49 в Екимурге, в центре города, плюс один. Продолжает идти небольшой мокрый снег с дождем. Сегодня днем всего до плюс трех. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новик один из энтузиастов строительства храма на Крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на Крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной Яме.
1: Реклама.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты». 8.57 в Екатеринбурге, в центре города плюс один. На московском, как мы вообще называем, Пермском тракте сейчас идут дорожные работы. В каких местах там сложно проехать, узнаем из новостей на Радио Си через пару минут. А еще узнаем, какому российскому космонавту перешло командование Международной космической станции. После новостей на Радио Си с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 1, сегодня днем до плюс 3. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась накануне на Московском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты. Там идут дорожные работы, транспорт пущен по одной полосе, пишет Я-1. По данным сервиса Яндекс, сегодня с утра на участке трассы в районе Первоуральска снова затруднено движение в сторону Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на отрезке трассы М-12 Восток в Свердловской области вводится временная схема движения. Ограничения на участке Отчит-Екатеринбург будут поэтапными по мере продвижения дорожных работ. Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем Учителя. Воспитать настоящего человека и стать его проводником в успешное будущее, сформировать интеллектуальную и трудовую элиту России – истинное призвание педагога, цитирует поздравление Дениса Паслера, областная газета. Он также поблагодарил учителей за преданность профессии, интересные проекты, победы детей, пожелал благополучия, вдохновения, благодарных и талантливых учеников. В регионе трудятся почти 80 тысяч педагогов. Это воспитатели детсадов, учителя школ, преподаватели колледжей, техникумов, учреждений дополнительного образования.

0: целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
1: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс +1. Сегодня будет весь день облачная погода. Умеренный мокрый снег с дождем. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс +1, плюс +3.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
2: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Здравствуйте, с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро и хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 5 октября, 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс один. И такая вот холодная, дождливая погода постоит на сегодня весь день. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си и разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. Сегодня День Учителя. Всех учителей поздравляем с праздником. У нас есть шутливое исследование по этому поводу, которое показало, что в течение урока

0: Учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Как вы думаете? Телефон радиусе 235-103.7. Попробуйте предположить, что же в течение урока учитель делает около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? У нас вот шутливое исследование. Еще раз намекну. 235-103.7, телефон радио Си. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: из двоек ноль.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-714-2-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев, на Челюскинцев от Гражданской до Восточной, в Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских Эмиссаров, на Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев и на Смащиков от Сулимова до Восточной. Самые загруженные магистрали Челюскинцев в обе стороны, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
3: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио ИСИ, там, где музыка прежде всего. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. На Радио ИСИ разгадываем невероятный вопрос, который сегодня посвящен Дню Учителя. Всех учителей поздравляем с праздником. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Что скажете?
1: Я так полагаю, это, наверное, замечание детям.
0: Около 10 раз?
1: Да.
0: Это маленький, наверное, класс, вы имеете в виду.
1: Ну, возможно, такие взрослые тоже способны.
0: Ну, 10 раз маловато для замечаний, пока нет, не угадали. Радио ИСИ, алло.
2: Берет тряпочку и мел, на доске пишет, стирает.
0: А, ну, то есть это непосредственно такие функции, да, учителя?
2: Да.
0: Заодно поздравим учителей с праздником.
2: Раз. Да, обязательно. Всех учителей с праздником поздравляю.
0: Но пока что нет. Ни мел, ни тряпка, ни доска.
2: Что-то другое. Да. Понятно. Спасибо.
0: Спасибо вам. Радио ИСИ, алло.
3: Смотрит на время около 10 раз.
0: 10 раз посматривает на часы. Когда же этот урок закончится? Ну, пока нет.
3: Все верно.
0: Пока не угадали.
3: Я благодарю.
0: Спасибо, еще звоните. Вот, посмотрев на часы, это, в принципе, можно сделать. 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио ИСИ гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы, откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы, придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги, это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
0: Почему будущие мамы периодически что-нибудь дозабывают? Когда у будущих мам появляется туман в голове, а самое главное, когда он пропадет, узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:22, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Прическу поправляет.
0: Но пока нет, не прическа. Не угадали.
1: Ага, спасибо.
0: Спасибо. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да.
2: Если получится.
0: Давайте.
2: Наверное, учитель может смотреть 10 раз в окно по разным причинам, в том числе размышляя, так сказать, над тем, что сказать ученикам.
0: О судьбах размышляя, да?
2: Ну почему? О ходе урока.
0: О ходе урока, да.
2: Конечно.
0: А вы не учитель случайно?
2: Есть такое.
0: Есть? Размышляете, глядя в окно?
2: Размышляю, да.
0: Что такое сказать? Вот еще какой-то такой очень важный и такой понятный человеческий элемент. Смотря в окно, можно это тоже делать. Глядя на часы, можно это делать. Кстати, вас с праздником. С Днем Учителя.
2: Спасибо большое. Всех моих коллег тоже с праздником.
0: Супер. Продолжаем думать над невероятным вопросом. Еще звоните. Радио Си, алло.
3: Ваша подсказка была по поводу часов, что это можно отмерять по часам.
0: Ну, не то чтобы отмерять, но посмотрел на часы, можно это сделать. Посмотрел в окно, тоже можно это сделать. Особенно вот сейчас, смотря в окно.
3: Считать ворон?
0: Да, ну нет.
3: Я понимаю. Я вот со своего опыта, грубо говоря, посмотрев на часы, отмеряю какой-то временной отрезок для выполнения какого-то задания, грубо говоря.
0: Ну, вы не учитель, да?
3: Ну, я учитель, да, по образованию.
0: Да вы что? И вас с праздником тогда. Но пока что нет.
3: Благодарю.
0: Не про отмерение времени, да. Спасибо, еще звоните. У нас вот что-то такое общечеловеческое. Радио Си, алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете вы?
4: Повторяют.
0: Повторяет по 10 раз?
4: Да.
0: Им сколько не повторяй, да, в таком духе. Но пока что нет, не про повторы речь. Телефон Радио Си 235-103.7. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
5: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: До конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
5: Радио Си.

0: Радио «Си» «Золотые хиты». В Екатеринбурге половина десятого, в центре города плюс 2 градуса и даже за окном какие-то прояснения. Но сегодня на слишком хорошую погоду можно не рассчитывать. Сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Доброе утро. В России мошенники начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности, пишет агентство ТАСС. В минувшую субботу в Свердловской филармонии вручили государственные и региональные награды лучшим педагогам. Так, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получил преподаватель лицея 56 Новоуральска, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области выпустили на волю краснокнижных филинов на территории Режевского заказника. Ранее 3 птенца адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, рассказали в департаменте информполитики региона, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама.
3: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске тоже плюс 1, плюс 3, в Новоуральске 0, плюс 2, в Краснотурьинске около нуля.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:36. В Екатеринбурге сегодня 5 октября. Сегодня поздравляем всех учителей с праздником. Сегодня отмечается День учителя. И по этому поводу на Радио Си невероятный вопрос. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио Си 235-103.7. Мы уже вспомнили про замечание, про то, что учитель повторяет все по 10 раз. Еще вспомнили про то, что он поправляет прическу. Ну да, у нас что-то такое общечеловеческое, понятное, доступное. Бывает так, что учитель смотрит в окно или смотрит на часы, и даже после этого он может сделать то, о чем мы говорим. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Наверное, все-таки глубоко вздыхает учитель, глядя на часы и в окно в нынешнее время.
0: Вот прям тяжело. А может быть, есть какие-то другие вздохи, более приятные?
1: Возможно, что рабочий день или урок скоро закончится.
0: И такое тоже бывает, да. Тяжело, грустно, снисходительно, с облегчением и так далее. В общем, вздыхают примерно 10 раз за урок. Да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Всех коллег с праздником поздравляю.
0: Как вас зовут?
1: Екатерина.
0: Катя, а вы в школе работаете, да?
1: Учусь, уже давно не учусь, а работаю в частных центрах по образованию, педагог.
0: Супер, слушайте, ну вас тоже с праздником, конечно же, обязательно.
1: Благодарю.
0: То есть вы прям вот с самого начала, как пошли учителем работать, так и работаете преподавателем?
1: Да, все верно.
0: Прям призвание и профессия совпадают.
1: Ну, будем думать, что так. В этом году, в сентябре, 12 год педагогического стажа, 12 лет, чтобы правильно сказать, педагогического стажа стукнуло.
0: Катя, вздыхаете, я чувствую, гораздо больше, чем 10 раз.
1: Бывает.
0: Бывает, хорошо. Сегодня дышите ровнее. Сегодня вы разгадали невероятный вопрос на Радио Си, а за это получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Ура!
0: И буквально два слова о самом спектакле. Информация на правах рекламы вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Елисеева Екатерина, из Заречного, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форте и прексалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. На Восточной от Короленко до Челюскинцев. На Репино от остановки Визбульвар до Крауля. И на Гурзовской Куйбышева от Белореченской до 8 марта. Самые загруженные магистрали: Восточная в сторону ЖД вокзала, Репино из центра и Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама.
10: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9 часов и 44 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 2. А сейчас на Радио Си нас ждет история о том, как стать космонавтом, как Анна Кикина полетела в космос. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной 2 высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту.
4: 3, 2, 1. Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

Радио России «Золотые хиты». 9.56. В Екатеринбурге последние несколько лет очень часто можно услышать фразу, что молодежь безграмотная. Так вот, безграмотность молодежи – это миф. Об этом на Радио России в новостях через пару минут. А еще узнаем, что выбирают россияне чаще – дешевую аренду или хороший ремонт в квартире. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио России мелодия «Moonlight Reggae».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 2, сегодня в течение дня плюс 1, плюс 3. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам. В регионе идет снег и мокрый снег. Температура вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие часы похолодание продолжится. На дорогах скользко. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в ночные и утренние часы на летних шинах. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью. Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания. Уже при плюс 5 градусах заметно теряет сцепление с асфальтом, подчеркивают в ГАИ, пишет «Новый день». Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет газета.ру. Трех краснокнижных филинов выпустили на волю в Свердловской области, чтобы пополнить популяцию. Птенцов отлучили от родителей в возрасте 55-70 дней. Они адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, в Рижевском заказнике. Примерно месяц специалисты помогали маленьким филинам готовиться к самостоятельной жизни. Они освоили навыки добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Теперь полностью готовы к жизни в дикой природе, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег, ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего

0: На Радио Си великолепная Сандра. На часах 10:20. На Радио Си много песен, которые дарят нам хорошее настроение, гармонию. А некоторые песни сегодня особенно дарят нам деньги. 1000 рублей на мобильный счет. Сегодня у нас началась игра «Песни, деньги, телефон». И сегодня наша звездочка, звездочка сегодняшнего дня, это Уитни Хьюстон. Как только зазвучит любая песня Уитни Хьюстон на Радио Си, звоните 235-103-7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. За песню «Деньги» играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами – модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33.
1: Акция до конца октября текущего года.
2: Радио Си.

0: На радіо Сі Адріана Челентана, Конфесса. 10:33 в Якиморгі, в центрі міста, плюс 2 градуса. На радіо Сі новості і Людмила Гусєва, спонсор випуску ООО ДРЛ Груп, транспортна компанія, 30, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вирусов гриппа. Необходима вакцинация, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. В текущем сезоне вакцины против новых штаммов вируса гриппа полностью обновлены. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении двух школьниц в Пышминском районе Свердловской области. 14-летнюю и 13-летнюю девочек избила группа подростков от 12 лет до 15 в минувшем сентябре. Свердловский губернатор поздравил свердловчан с Днем Учителя. Он поблагодарил их за преданность профессии, интересные проекты и победы детей. Пожелал вдохновения благодарных и талантливых учеников, пишет областная газета. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачно, умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 1,3. В Асбесте тоже плюс 1,3. В Каменске-Уральском плюс 2,4. В Полевском 0, плюс 2.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Алан Волкер и Сарана «Catch me if you can» или «Поймай меня, если сможешь». 10.41 в Екатеринбурге, за что много-много лет назад поймали Александра Новикова, тогда еще только будущую звезду шансона, и какие сейчас колокола звонят благодаря Александру Новикову, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 2. Сегодня в течение дня сохранится сырая, ветреная и дождливая погода. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новиков, один из энтузиастов строительства храма на крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной яме.
1: Реклама.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио «Си».

Радио Эсси с вами, на часах 10.58. Сегодня очень сильно согревает нас ожидание игры «Песни, деньги, телефон». Сегодня нашей звездой дня стала Уитни Хьюстон. Как только зазвучит любая песня Уитни Хьюстон на Радио Эсси сегодня, набирайте сразу 235-103.7. 10.58 в Екатеринбурге. Наверняка вы получили от налоговой уведомления о налогах за прошлый год. И вместе с этими уведомлениями активизировались мошенники. Расскажем об этом на Радио Эсси в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Эсси.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до -1. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звоните по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник здоровья 365. 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королёв. Сегодня понедельник, 5 октября, и сегодня много поводов не сидеть на месте, прибежать на работу, на работе побегать, чтобы не замерзнуть. Да, сегодня к нам пришла холодная, дождливая осень, и такая погода у нас простоит примерно до среды. Со среды станет чуточку посуше и чуть-чуть потеплее. Сегодня и на Радио Си найдется много поводов согреться. По крайней мере, с сегодняшнего дня на Радио Си началась игра «Песни, деньги, телефон». И как только вы услышите любую песню Уитни Хьюстон на Радио Си, сегодня набираете 235-103.7. Надеюсь, номер телефона вы уже запомнили и записали.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях

0: участвующих в акции. Количество подарков, срок, месте порядка получения. Сервис маркета Rimex и rimex.ru. ООО «Rimex», шина Екатеринбург, Огарин 114-667-90-02-48-0.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.
4: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а с вкусной игрой на Радио Си можно еще и окружающих осчастливить. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118 774 603 57 30. Город Москва.

0: телефон.
1: Радио Си, алло.
2: Говорили, Хьюстон будет петь, позвони.
1: Так, узнали?
2: Ну, узнал. Только песню не помню, голос ее ведь.
1: Конечно, это ведь не Хьюстон. All the men that I need. Как вас зовут?
2: Дмитрий.
1: Дим, где вас поймала игра «Песня, деньги, телефон»?
2: Я еду по Свердлова.
1: Ага, вот именно там поймала вас игра «Песня, деньги, телефон». А вы сразу узнали голос Уитни Хьюстон?
2: Ну да.
1: Просто мы не совсем, не самую известную песню поставили специально, чтобы заинтриговать вас. Дима, я вас поздравляю. 1000 рублей на мобильный счет сегодня ваша.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня, кстати, у нас еще, скорее всего, прозвучит не одна песня Уитни Хьюстон. Поэтому, как только услышите еще одну песню Уитни Хьюстон, не зря мы выбираем звезду дня на целый день на радио Си. Так вот, как только Уитни Хьюстон еще раз зазвучит, набирайте 235-103.7.

0: радио Си Ума Турман. И очень подходящая песня к сегодняшнему понедельнику. В городе дождь. Полдвенадцатого в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса. Впереди у нас Сиена Спиро с песней «Die on this hill». А сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал».
1: Доброе утро. Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество из-за налипания мокрого снега на провода, обрывов проводов. Об этом сообщили Россети Урал. Энергетики ввели особый режим работы, ищут повреждения, переводят потребителей на резервные схемы питания. Между тем, Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят, в частности, на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель. Там идет снег, температура опустилась до минус одного. Президент Путин поздравил российских педагогов с Днем Учителя. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне был закреплен особый статус учителя. Пообещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
7: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода, временами снег с дождем, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: paure. На радио ИСИ, Эрос Рамазотти, Квеста Ностра Стадьоне. Не то чтобы с этими песнями становится погода нипочем, но становится чуточку уютнее. 1.46 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. В этом выпуске Брайан Адамс, Ace of Base и уже скоро CC Cage, Soul Survivor.
1: Золотая коллекция радио ИСИ.

0: На радио «Си» хиты золотой коллекции в последнюю четверть каждого часа. 11.56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Для борьбы со снегом и гололедицей на Свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники. Расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают ее противогололедной смесью, сообщили в департаменте информполитики региона. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать состояние дорог при планировании поездок. Между тем, высота снежного покрова в некоторых местах в регионе достигла 27 сантиметров, например, в Кытлыме. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле Ревдее, Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров, пишет «Новый день». Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество. Главной причиной стали налипание снега на провода, обрыв проводов, сообщили в компании Россети Урал. Места повреждений ищут 80 специалистов, около 40 единиц спецтехники. Энергетики ввели особый режим работы, по возможности переводят потребителей на резервные схемы питания. Сообщать о пропаже света можно по короткому номеру с мобильного 220, пишет «Комсомольская правда». Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». Между тем, в минувшую субботу в Свердловской филармонии наградили лучших педагогов России и региона. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56 Алексей Ревензонов. Четверым уральским учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два преподавателя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель физкультуры Вера Бровикова и преподаватель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио СИН, 103.7 FM. 5 октября. Всех учителей с большим удовольствием поздравляю с праздником. Мою первую учительницу зовут Галина Георгиевна. А вашу как? Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю прекрасного рабочего дня. Впереди смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Радио СИН, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр. Будет жарко, будет джаз. 12 ноября, Космос 6+.
5: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Проверите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.17, Крис Рио, Андрей Паблик дальше. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая в влаге, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург.

0: 12.31 на радио Си. Выпуск новостей. С нами Людмила Гусева. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Высота снежного покрова в некоторых местах в Свердловской области достигла 27 сантиметров, сообщил синоптик Алексей Пулин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле, Ревде и Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров. Между тем, для борьбы со снегобегололедицей на Свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники, сообщили в департаменте информполитики. Водители призывают быть аккуратными за рулем. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По словам ученого, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя, а произношение прошлого кажется эталонным, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 5 октября принесло нам не только первый снег, но и нашу классную игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня, как только услышите песню «Уитни Хьюстон», песня может быть любой, главное, что это «Уитни Хьюстон», сразу набирайте номер 235-103.7 и получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. «Песни, деньги, телефон» — все подробности у нас на сайте radio.si.ru. В Екатеринбурге 12.44, дальше «Золотая коллекция», и откроет ее Танита Тикарам. Это Радио Си.
1: Реклама. Rockets Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
8: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: «Золотая коллекция». Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без 4 минут час. Готовимся к погружению в атмосферу сильных чувств. Ждет нас пятерка песен о любви в начале второго, а в конце часа музыка, понятная без слов, Джеймс Ласт и Ричард Клейдерман. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать, и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда ЧОПа. Сейчас их разыскивает полиция, пишет Ядин. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». Единственной ошибкой при организации отмененных концертов Канье Уэста в Петербурге стало отсутствие подписанного договора аренды с «Газпром-ареной». Об этом заявило агентство РБК, гендиректор российского организатора выступления рэпера Say Agency Анна Супчева. По ее словам, в индустрии приняты понятийные отношения. При подготовке мероприятий на стадионе стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды. Организаторы юридически не подписали договор, рассчитывая на гарантийное письмо. На этой неделе, по словам Супчевой, агентство начнет отправлять деньги билетному оператору, тот начнет выплаты зрителям, пишет РБК. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти в городе на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си 5 песен о

0: Реклама.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
0: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
7: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: В Екатеринбурге 13:29, сейчас новости, и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Рыхлый снег и гололедица наблюдаются местами на свердловских трассах. Так, на Серовском тракте в районе Североуральска снег и отрицательная температура. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах, предупреждают в ГАИ. Между тем, потеплеет в Свердловской области только ближе к выходным, сообщает Уралгидромет. По данным синоптиков, циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки станут ослабевать. В Свердловской области выпустили на волю краснокнижных филинов на территории Рижевского заказника. Ранее три птенца адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

пожаловать на 103.7 FM. Это «Радио Си». Shine bright like a diamond.

Радио Си, 103.7 FM, без 3:02 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам превосходного рабочего дня. В конце этого часа оркестр Поля Мориа. Это Радио Си.

0: Радио Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, без 1 минуты 2. Сейчас новости, с ними познакомят Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружены возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек, 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем во вторник до плюс 5.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: телефон.
1: Это игра песни «Деньги телефона». Песня Уитни Хьюстон «I will always love you» прозвучала пару минут назад. И давайте знакомиться с победителем.
2: Добрый день, Катя. Я, значит, дозвонилась.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Галина.
1: А теперь рассказывайте, почему вы звоните.
2: Знаете, я вам что скажу? Я в 21-м году, 24 сентября 2021 года, тоже дозвонилась. 1000 на телефон положили мне «Моральный кодекс» была песня. Роман Калашников ведущий. А с вами я тоже общалась в 24-м году, тоже угадала песенку.
1: Вот это память, Галина, я понимаю, я вас

0: поздравляю, вы сегодня, 5 октября 2026, наш победитель.
1: Я очень рада, очень-очень рада.
0: На этом игра «Песни, деньги, телефон» не заканчивается на сегодня. Внимательно слушайте «Радио Си», ловите Уитни Хьюстон, ее роскошный голос и получайте 1000 рублей на счет мобильного телефона. «Песни, деньги, телефон».

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
5: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
8: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, потребность уточняйте в магазинах.
9: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио 7.

0: Уже не сосчитать, какой на этот раз у нее виток популярности, но он однозначно есть. Это Мадонна с новинкой «Bizarre» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 14.21. Меня зовут Катя Григорьева, и мы вместе продолжаем слушать лучшие хиты последних десятилетий. Ирэн Кара дальше. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. Гармония.

0: Дип Паф. Ой-ой-ой. Дип Паф. Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
3: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Половина третьего в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор ОДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. В Свердловский облсуд поступило уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых, 84 тома документов, сообщает «Новый день». Первое заседание суда состоится 15 октября. По итогам третьего квартала года в регионах УРФО выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата составила 146 тысяч рублей, в Свердловской области 84 600, пишет «Новый день». Фильм «Диггер» с Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов. Прогнозы неблагоприятные. Бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ОДРЛ Групп. УГРН 110-565-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 000 000 товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
8: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тельняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
12: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Продуктивный рабочий понедельник под золотые хиты. Это Лимбискит на 103.7 FM. В Екатеринбурге без 5:03. Следующий час откроет Маранди Энджелс. А в конце этого на радио Си музыка понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 3 – это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. В Свердловский облсуд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых, 84 тома документов. В 24 году житель Каменска создал ОПГ, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС. Первое заседание суда состоится 15 октября, пишет «Новый день». По итогам третьего квартала года в регионах Урфо выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата 146 тысяч рублей, в Свердловской области 84 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольший прирост отмечен в Югре, где медиана выросла на 15%, в Свердловской области на 7%. Быстрее всего растет зарплата в сегменте подработки до 90% за год. Полная занятость показала самый низкий рост зарплат на 4%, пишет «Новый день». Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды жилья. 59% показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Эксперты рынка отмечают при этом, что качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, однако одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, пишет «Газета.ру». Фильм «Диггер» с актером Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов, пишет Daily Mail. Отмечает, что бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу. Картине надо заработать 350 миллионов, чтобы окупиться. Ранее сообщалось, что Том Круз нарушил королевский протокол на премьере «Диггера» в Лондоне. Вместо положенного рукопожатия и поклона поцеловал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в щеки, затем помог ей спуститься по ступеням, держа за руку. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15.10 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Мы продолжаем слушать лучшие хиты последних десятилетий. Джо Дассен, Вано Тек. Уже через 2 минуты Чиж и компания. Вечная молодость. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: Отзывы конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Реклама.
1: Угощать приятно всегда, а с вкусной игрой «Радио Си» вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности у нас на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Россия, золотые хиты. 15:29. Сейчас Людмила Гусева познакомит с новостями. Спонсор ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Добрый день. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за ОРВИ классов сейчас в городе нет. Но на карантине остается 25 групп в 20 детсадах, сообщили в горадминистрации. Реконструкция улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге завершатся в следующем году. Работы по благоустройству и там рассчитаны на 2 строительных сезона, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали ученые из США, а также 2 исследователей из Германии. Они отмечены за открытие в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики, сообщает Нобелевский комитет. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это радио Сио 15:41. И представляю вам великолепнейший выпуск золотой коллекции Evanescence, Джоан Осборн и в начале Фэнси. Это радио Си.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АОГК Руда, УГРС 22-660-0350-01, Екатеринбург.
3: Золотая коллекция. Радио

Радио Си, золотые хиты в Екатеринбурге без 5:04. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного понедельника. Конечно же, под золотые хиты Beloved Sweet Harmony в начале часа следующего, а в конце этого музыка, понятная без слов, Planets Rodrigo. Это Радио Си.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 4. Это Радио 7. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнер уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте «Синара». Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.09, плюс 2 сейчас за окном. От снега следа не остается, а к субботе обещают уже плюс 15. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам чудесного понедельника. Впереди у нас Адель, Статус Кво, новинка от Дати и группа Ночные Снайперы. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
10: Радио Си.

0: Россия, которую мы любим, это Радио Си. 16.31, сейчас новости. Елена Пипе, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. В России мошенники начали активно пытаться обмануть налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает Уралгидромет. Уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском поступило в областной суд. В деле 8 обвиняемых и 84 тома. Первое заседание 15 октября. Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года. Цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну так ты? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

без 3 минут 5 в Екатеринбурге. Это Радио Си. И помните, у нас идет игра «Песни, деньги, телефон». Сегодня, как только услышите прекрасный голос Уитни Хьюстон, а он обязательно еще прозвучит, сразу набирайте номер 235-103-7. Будем играть, и 1000 рублей на счет мобильного телефона будет вашей. В конце этого часа музыка, понятная без слов, это «Secret Garden». Радио Си, 103.7 FM.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Боксит» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с 4 плюс 3, плюс 6 градусов. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге около нуля, днем плюс 3-5.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: песня, создающая такую атмосферу легкой расслабленности, идеальна, мне кажется, для вечера, для финала рабочего дня. In Your Eyes, Weekend, только что на Радио Си. Дальше Joy Valerie на 103.7 FM.
1: Реклама.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
3: ООП «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оговорен 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Такая ностальгическая тема от Гришковца, Бигудей и Реннерса Кауперса «На заре», только что на Радио Си. One Republic через полторы минуты, Need Your Love, а пока новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый вечер. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. Реконструкции улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге завершатся в следующем году. Работы рассчитаны на 2 строительных сезона, сообщили в мэрии. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Больше года историки, литературоведы обучали искусственный интеллект на произведениях и записных книжках Гоголя. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 3-5.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нежная, красивая песня, которую можно периодически услышать где-нибудь на футбольном стадионе от суровых болельщиков. Знаешь ли ты, Максим, только что на Радио Си. Дальше Дюк Дюмон, перед этим Enigma Return to Innocence, а начнем золотую коллекцию с Саважа на Радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшие – это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов, плотно на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта. А Сибирский тракт, отмечу, от Комсомольской до Восточной, Космонавтов от Индустрии до Заречной улицы, Шевская стоит от Краснофлотцев до Промышленного проезда. По магистралям самые загруженные – Ленина к Визу, Восточная в обе стороны, Космонавтов по направлению из центра. Это, кстати, не стандартно. Стандартная пробка здесь на 3 балла больше, чем обычно бывает в это время.
1: Реклама.
8: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: нами только что Дюк Дюмон, Ocean Drive в финале золотой коллекции Radio C. Майкл Джексон на старте Giving to Me, а перед этим музыка понятная без слов. Ян Хаммер, мелодия Crooked Stem на Radio C.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
6: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Паслера. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Я1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на видеокамеры, сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда охранников. Сейчас грабителей разыскивает полиция. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, сообщили в полиции Екатеринбурга. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. С 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании: Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает «Новый день». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи» «Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью около нуля, днем до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали, уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте! Открылся новый официальный дилер «Ханчи» «Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: пепел. Александр Маршал. На Радио Си музыка, которую мы любим. Образно выражаясь, белый пепел выпал и в Екатеринбурге, но несмотря на такое, казалось бы, ухудшение погоды, заметил, что многим в удовольствие вот начало снежного сезона, пусть пока и слякотного. Дальше у нас золотая коллекция для вас Робби Уильямс, также Лорен Кристи «Color of the Night». А начнем нашу золотую коллекцию с «Опус» на Радио Си.
1: Реклама. ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
2: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
1: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатерина.

0: Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefizdolgoletie.com. Звоните 8 800 550 92 88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
1: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Отмечу ЕКАТ от реки Светлая до Новомосковского тракта. Плотно на Сибирском тракте. На декабристов от Комсомольской до Белинского. Восточная стоит от Ленина до Машинной. Малышева от Мамино-Сибиряка до улицы Репина. По магистралям самые загруженные — это Восточная в обе стороны, Ленина к визу, Репина из центра.
7: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации. На Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
8: Радио Си. 103.7 FM.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок или кого хотите угостить. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше Мариус и Джулия. А сейчас музыка, понятная без слов. Красивая мелодия «Memory».

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на Радио Си.
1: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Свердловский областной суд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых и 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал организованную преступную группу, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Первое заседание 15 октября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также 2 новых кроссовера российского бренда «Tenet Plus» и спорткары «Bugatti Mistral» и «Ferrari 849 Testarossa». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, днем до плюс 5. Примерно так же, как и сегодня.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд Лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте наша.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте этот вечер понедельника сделаем чуточку теплее. Разыграем пару билетов на премьеру спектакля «Времена года» театра «Провинциальные танцы» 16+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в третий звонок. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив говорит и показывает. Урал.
7: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: На радиосе ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Декабристов, Сибирский тракт от Пожова до переулка Активистов, плотно на Екаде от реки Светлая до Новомосковского тракта, Восточная стоит от Ткачей до Декабристов, объездная дорога от 8 марта до Амундсена. Отмечу также Восточную от Малышева до Декабристов. По магистралям самые загруженные – Ленина к Визу, Репина из центра, Восточная в обе стороны.
2: Реклама.
8: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Тенет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок, считаем до трех и вручаем приз.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Вы дозвонили самым первым.
1: О, ничего себе. Добрый день, Роман.
0: Уже вечер. Уже так темно на улице.
1: Я еще тружусь, домик строю.
0: Что за домик такой? Дача?
1: Домик. Вот, используя современные технологии, строю.
0: Слушайте, а строительный сезон продолжается разве? Уже как-то снег вроде выпал.
1: Снег строительству не помеха.
0: Пожелаю вам успехов в этом нелегком деле. Ну и вы номер два у нас. Можете привет передать.
1: Привет, любимая звене Валеньке. Мы уже 44 года, как тот старик со старухой. И любимой доченьке.
2: Добрый вечер, меня зовут Денис.
0: Денис, как ваш понедельник прошел?
2: Хорошо. Можно сказать, удачно, раз к вам дозвонился.
0: Это самое яркое событие сегодняшнего дня?
2: Ну, я считаю, что раз дозвонился, повезло.
0: Вы, мало того, дозвонились третьим, это самое важное в нашей игре. Вы получаете пару билетов на премьеру спектакля «Времена года» театра «Провинциальные танцы» 16+. Поздравляю вас!
2: Спасибо большое, замечательно.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это уникальное сочетание танца и музыки Антонио Вивальди. Времена года сменяют друг друга, словно переживания человека. Спектакль состоится 9 октября на сцене театра «Колизей» для зрителей старше 16 лет. Дальше на «Радио Си» возвращаемся к музыке. У нас сейчас Лаура Бренниган, «Self Control».

0: вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать на Радио Си в ближайшую 10-минутку. Впереди у нас настоящие музыкальные деликатесы. Включаем хит «Dream of You», это Шиллер, чуть раньше «Дюран Дюран», а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с «Роксет».
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Оговорен 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
0: На Радио Си ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Декабристов на Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Плотно на объездной дороге от пешеходного перехода до Амундсена. Восточная стоит от Ткачей до Декабристов. И отмечу еще раз восточную от Малышева до Декабристов. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Репина из центра, восточная в обе стороны.
1: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
3: Золотая коллекция Радио С.

что Шиллер «Dream of You» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше «Живаго» «Celebrate the Love». Пока же давайте погрузимся в атмосферу вестернов, ну или спагетти вестернов Сержио Леоне. Послушаем саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой». «Пандана» на Радио Си.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, а днем в Екатеринбурге плюс 3-5. Примерно так же будет в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вечер, прекрасная музыка на радио Си, создающая атмосферу уюта. Только что Грейс Джонс, I've seen that face before. На старте Александр Яковлев, знаешь, но пока предлагаю поговорить об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
7: Границы Европы и Азии.
8: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: Сара Коннор на радио Си. Музыка, которую мы любим. Далее послушаем британца Эда Ширана «Bad Habits» через полторы минуты, ну а сейчас время гороскопа. С нами Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы. Общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Сэм Смит, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, расскажу, что слушаем в золотой коллекции. У нас на старте хит «Friends», это «Аурзион», также песня 96-го года «Revolution in Paradise», хит «Hunter», а начнет Лайнел Ричи, нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
2: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. До конца октября, кварц-винил Кронофлор Лиам, 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах.
3: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
5: Специализированный застройщик Sinara Development. Проект на декларация на сайте sinara.com. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Мы заботимся о близких, но забываем о себе. А темп жизни все ускоряется. И вот уже проблемы с весом, сном, давлением, энергия убывает. В Центре здорового долголетия на Московской, 19, выявляют риски заранее, чтобы активность жизни долго не снижалась. Запись к врачу-генетику и врачу активного долголетия через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: понедельник началась игра «Песни, деньги, телефон». Суть в том, что мы выбираем артиста дня, разумеется, называем его на 103.7 FM и в наших социальных сетях. Как только песня этого артиста зазвучит на радио Си, нужно просто дозвониться первым и забрать 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Джеймс Блант, и сейчас музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Strangers in the Night» на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Обещают синоптики облачный день, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью в Екатеринбурге ожидается около нуля, днем плюс 3-5. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: нами только что Крис Ри, The Blue Cafe, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас на старте Zayn, Die For Me. Ну, а сейчас давайте в этот холодный вечер понедельника вспомним, что у природы нет плохой погоды. На Радио Си Алиса Фрейндлих и диджей Грув.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Анна Наклап и Али Фарбин. Чуть раньше Майкл Джексон, They Don't Care About Us. А начнем нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию, с Белинды Карлайл на Радио Си.

Анна Наклаб и Али Фарбин в золотой коллекции «Радио Си». Дальше девочки-перчинки Spice Girls откроют романтический вечер. Нас ждет такая обволакивающая песня «Viva Forever», но пока музыка понятная без слов. Фидель Уикет «Back to Life».

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, днем до плюс 5.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический.

0: Австралийский дуэт Savage Garden на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Лаура Паузини «It's Not Goodbye», этот медляк сразу после гороскопа, сейчас же Анна Романова. Узнаем, что сулят звезды на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы.

0: Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день в преодолении инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра, во вторник, 6 числа, ждать от погоды. Будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночь ожидается около нуля, а днем плюс 3,5.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем уютную мелодию «Силуэт» Кенни Джи на радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.